На камеру от Фомо умал вертоят ке врогт. Овдак и шнива кома фоевен. И кома хилер ан зок ке клич. К зег алей, да хотор стоевен. Ik trek door met zijn moten mee naar een stamcafé in plosh van Odern Disco. Daar visjes op de boten, mijn